0: Radio Animati, sono le ore 20 in punto.
1: Добрый вечер, товарищи.
2: Удивичина Натар.
1: Мой разговор сегодня с вами.
3: Italia Libera.
4: It's communication centers. It's warfare production plan.